0: Радио Самуй. Радио Самуй.
1: Hi, Zeddy Goldie.
0: On Radio Samui. Radio Samui.online.